0: Это любимые. Всем доброе утро. Приветствуем вас на волнах Energy FM.
1: Блаженного это Васаби утра.
0: С вами королева эфира Эльвира Азарова. Знаете, кто ее так называет? Она самопровозглашенная.
1: Ее называет ее довесок, ее паш, да. Ее
0: и
1: никто.
0: И какой-то там Антон Павлов. Да. Мы будем с вами на протяжении 2 часов. Ты чего сегодня так себя ругаешь-то? Ребята, помните, я предсказывала, что он пропьет свои почки. Все. Огромный камень, с грецкий орех. Ну ладно, давай, орешек этот, с миндальный
1: Сарахис.
0: Орех. С миндальный орех,
1: да.
0: Застрял у Тосечки, застрял. Да. Ему плохо сейчас.
1: Короче, да.
0: Сказали, срочно, либо режем.
1: Либо почки лишишься.
0: Да, давайте его резать. Ладно.
1: Ты всегда хотела, чтобы меня порезали.
0: Да, я всегда, я тебе говорила.
1: Вскрыли.
0: Все твои фильтры пострадают. Печень уже все пострадала, теперь почки.
1: Проверили,
0: вроде все в порядке. Это к чему я, ребят? Алкоголь – зло. Алкоголь – зло.
1: Нет, подожди, смотри. Я тебе скажу так, чтобы не так пугались. Мне вообще зло, да.
0: Да подожди, я сейчас хочу тебя
1: вылечить. Это, возможно, из-за какой-то еды. Вот, например, я много соли ем.
0: Да подожди, Антон, подожди. Стоп. Значит, давайте спасем Антона, посоветуйте нам хорошего оперирующего уролога. Или клинику, где делают такие современные операции. Так,
1: не, вообще
0: из
1: лучше,
0: мочеточника
1: знаешь,
0: вытащат этот камушек, и ты будешь
1: хозяйка,
0: дальше
1: вообще лучше знаешь, чтобы
0: тусоваться и жить эту
1: лучше,
0: жизнь.
1: Лучше, если есть уролог среди наших слушателей, вот лучше так тогда,
0: да нет, это другие урологи могут быть, да? Например, которые просто там взяли у тебя пару мазочков, кровь взяли, и все.
1: Нет, мне надо оперирующий, это другой,
0: оперирующий, да, хирург-уролог. Уролог-хирург нам нужен, ребята, давайте, советуйте.
1: Help. Спасите Вилли, помнишь?
0: Хелпантон. Объявляю.
1: Что за новое слово?
0: Хелпантон.
1: Это какое-то плохое заболевание.
0: Спаси Антона, Хелпантон. Хелпантон. Спасаем Антона. Ладно, ребята, мы сегодня с вами будем обсуждать совершенно другую тему. Мы не будем обсуждать наши медицинские анализы, мы будем обсуждать тему такую. Какой самый странный, ужасный, просто ненужный подарок вам когда-либо дарили?
1: Вот вообще полную дичь, вот вы, вам принесли,
0: вообще,
1: и
0: да.
1: Вы даже не смогли сдержать своего огорчения.
0: Я знаю, что так обычно выделяются в основном мужчины, когда пытаются ухаживать за женщиной.
1: Да.
0: Например, да? Или бывает такое, что вот наступает 8 марта, вот давным-давно у меня такое было, он мне подарил, мой супруг мне, мы тогда были молодые, но все-таки он подарил мне набор кастрюлек.
1: Вот, я тебе об этом же хотел сказать, да, когда мужчина...
0: Он говорит,
1: или знаешь,
0: он
1: вот
0: говорит,
1: еще, например...
0: Ну ты же сама жаловалась, что у тебя нет кастрюль.
1: Да.
0: Мне было очень обидно,
1: хотя
0: кастрюли
1: это же
0: были
1: вообще,
0: классные.
1: Это для дома же. Нет, понятное дело, но это не подарок. Я
0: это
1: тоже
0: не
1: думал,
0: подарок, но
1: это
0: многие
1: еще оскорбительно, я вот, мне кажется.
0: До сих пор считают, что если ты даришь какой-то там пылесос, электрошвабру, что это все подарок.
1: Ты знаешь, да, я понимаю, потому что, ну, как бы, знаешь, многие в семьях, например, обговаривают, да, и там супруга говорит, да, вот мне бы не хватило, мне не хватает вот там пылесоса. И мужчина раз дарит пылесос, и он считает, что это подарок. В принципе, да, можно, потому что, ну, вот, ну, эти гаджеты, да, можно так сказать, не такие дешевые. Но, мне кажется, всегда должен быть, это быть второстепенный подарок. Еще один должен
0: так
1: быть какой-то...
0: Это вообще не подарок.
1: Ну да, ну
0: вот
1: это как будто...
0: Что ты несешь?
1: Нет, это как, знаешь, поднять настроение,
0: только
1: купить...
0: Только прелюдии, и чтобы
1: как
0: опять
1: поднять
0: же
1: настроение,
0: сказать,
1: нет, смотри.
0: Чтобы тебе порезали тогда, почку эту вот так вот вырезали.
1: Я
0: понимаешь?
1: Имею в виду, если на 8, вообще на 8 марта, если он дарит, то пусть это будет второстепенный подарок.
0: Извини,
1: а первостепенный подарок – это кольцо.
0: Твоя жена запретила тебя проклинать.
1: Да, всем вообще не проклинайте меня.
0: А, смотри, а не сработало же ничего, я тебе совсем другого желала.
1: Нет, на самом деле, я считаю, что, знаешь, это еще мелкое из бед, что могло со мной случиться,
0: да.
1: Просто с
0: ребята,
1: моим образом.
0: Ребята, значит, ну все, хватит, остановись, мы не будем же весь эфир обсуждать тебя.
1: Ну ты же начала к проклятиям вернулась.
0: Так все. Это я сказала, мне же запретили. Я сказала, все, я вспомнила свои запреты.
1: Все, давай,
0: мы же там запреты выставили, условия.
1: Нет, давай
0: поставили
1: по теме.
0: А да, а что-то мы не будем обсуждать,
1: нет,
0: или обсудим?
1: Не люблю.
0: Ну ладно, ребята, в общем, напишите нам. И касательно подарков, да, вот какие самые ужасные подарки вы получали? Женщины от мужчин, мужчины от женщин, там, от родственников. Вообще, вот то, что вам никогда не пригодилось. Бывало такое, что мне подарили коробку конфеты, они там все уже прогнили, например. Да, вот,
1: да, бывает, просроченные.
0: Или подарили мне какие-то платки, эти платки какие-то ношеные, они ходили там, значит, на похоронах друг другу дарили,
1: да?
0: Потом на кудалыки друг другу дарили, потом еще, и они ко мне добрались, эти платки. А, вот, и бывает такое, что ты, например, среди родственников что-то подарил,
1: да,
0: а потом этот же твой подарок тебе по кругу возвращается.
1: Это моя семья, это вообще,
0: да,
1: как бы
0: касательно
1: классика.
0: Того, что, опять же, там, подарить кастрюлю, подарить там какую-то микроволновку или там мультиварку, вафельницу, миксер, блендер. Это классные подарки, если они подарены не твоим мужчиной. Если, например, тебе пришла там твоя там крестная, тетя, там, женьешка,
1: да,
0: да, опять же, какие-то там жиздешки, родственники.
1: Ну да, я понял,
0: и они тебе,
1: да,
0: подарили, окей, мне очень понравится. Если моя женьешка подарит мне, например, там набор каких-нибудь классных кастрюль на 8 марта.
1: Да, смотря от кого,
0: да,
1: опять
0: смотря
1: же таки,
0: от,
1: да,
0: кого.
1: Да-да-да.
0: Да, какой контекст вообще всего этого?
1: Да.
0: Да.
1: Например,
0: еще...
1: нет, смотри, я считаю, что вот если, например, кто-то тебе из родственников дарит, да, да, вот, например, набор кастрюль, это нормально. Почему? Потому что ты хозяйка, и тебя понимают, как по хозяйству тебе дарит. Но когда тебе этот твой родной там какой-то человек, близкий,
0: да,
1: с которым,
0: да,
1: ты живешь под одной крышей, дарит то, что должен вообще просто априори купить в обычной,
0: да,
1: жизни,
0: да,
1: просто,
0: mm-hmm,
1: ну, в будни, да, например, там, я не знаю, как, вот, чтобы вот эта рутина твоя была как-то попроще. Но он почему-то считает, что это подарок.
0: Да. И еще самое ужасное, когда, например, начинается вот это вот финансовый абьюз, финансовое насилие. Это тогда, когда перед 8 марта твой муж начинает говорить, ну, допустим, да, было такое у кого-нибудь, нет, не знаю, он начинает говорить, ну, вот если ты будешь себя плохо вести,
1: ой,
0: ты подарок не получишь. Вот
1: есть так такие,
0: только
1: мужчины. Да?
0: Есть, есть. Это было в моей юности еще давным-давно. Но если бы сейчас я такое услышала в свой адрес.
1: Да.
0: Я вот, ребята, я клянусь вам, я бы в этот же день просто развелась с этим мужем. С чего?
1: Если
0: что
1: ты будешь
0: мне
1: плохо вести, ты что, собака, что,
0: да,
1: ли?
0: Да,
1: ну, примеру,
0: это что,
1: да,
0: такое? Что,
1: ну
0: ты,
1: и даже к собаке так не скажешь.
0: Ты дрессируешь,
1: да,
0: меня,
1: да,
0: что ли? Как я как хочу себя, так и веду. А еще, знаешь, вот все-таки деньги, это, наверное, какая-то такая свобода. Бывает какая-то...
1: О,
0: нет,
1: поверь
0: нет,
1: мне,
0: нет,
1: это не то, что свобода.
0: Это свобода, да.
1: Это свободище.
0: Да, еще бывает такое, например, я, вот смотри, какая ты недовольна, я же подарил тебе набор духов вот на днях, я же тебе цветы подарил, смотри. А я сижу и думаю, да я эти духи себе сама могу купить. Я просто приношу,
1: нет,
0: например,
1: подожди,
0: да, я в бюджет семьи, допустим,
1: да,
0: вот у меня были такие отношения, я принесла в бюджет семьи...
1: К примеру,
0: 2 миллиона тенге.
1: Миллион,
0: ну, давай, да, 2 миллиона, да, тенге я принесла в бюджет семьи.
1: За месяц.
0: Да, мы, например, копим, допустим, там на автомобиль. Я положила в нашу копейку.
1: 2 ляма.
0: Он тоже принес деньги, мы тоже там копим, но он принес там не больше, чем я принесла.
1: Пусть будет 1 300 000.
0: Мне, и он покупает мне подарок. И потом там день спустя я говорю, ну опять-то вот это вот тут, значит, зубную пасту надавил там неправильно,
1: да, да, да,
0: да? Надо с конца давить. Ну, например,
1: да,
0: ну,
1: да, да,
0: замечаю.
1: А он говорит,
0: опять ты, значит, зеркало замызгал зубной пастой, ну, допустим.
1: Да.
0: А он такой, слушай, вот знаешь, сколько тебе добра не делал, вот я тебе вот вчера только сделал приятное, тебе духи подарил, там что-то еще подарил, да? Я тебя в ресторан сводил. А я сижу и думаю, да я сама себе все это куплю, да я сама себя свожу. И я сама себя не буду просить у себя, себя же, перед собой же унижаться.
1: Нет, ну деньги, это, конечно, это прям нереальная свобода.
0: И вот ты знаешь, уже такая дерзкая становишься. Вот, может быть, поэтому...
1: Я тебе скажу.
0: Крутые дядечки, крутые агашки, они такие дерзкие, они же понимают, что у них там...
1: Я тебе скажу так.
0: И
1: с деньгами, даже когда тебя бросают или с кем-то ты расстаешься,
0: да, да,
1: тебе как-то... Даже расставание...
0: Ну, тебе больно, но не так.
1: Не так, конечно, потому что ты можешь позволить себе все, что ты хочешь и как хочешь забыть все это свое расставание.
0: Ой, ты представляешь, тема залетела, понравилась,
1: ну, еще
0: понравилась.
1: Бы.
0: Так, вот нам написали. Доброе утро, привет из семьи. Мне подарили на день рождения пиджак на кудалык, который мне не подошел по размеру и по цвету. То есть на ура, лишь бы подарок. Главное, остальным все, всем по размерам и по заказу. То есть я, наверное, не был у них в списке гостей, или меня забыли, и в спешке подарили то, что было под рукой. Тот подарок, как пришел, так и ушел. Вот в прошлом году... Моя свекровка, вообще это звучит, да, так прикольно,
1: моя свекровка,
0: я же очень редко об этом говорю, ну, да, о личной жизни, скажем так, да,
1: да. А,
0: она отмечала, значит, то есть она отдавала дочку замуж,
1: и то есть ее
0: меня,
1: дочка, кто тебе?
0: Меня, заловка, змеиная головка.
1: Какие
0: две,
1: названия?
0: Там две,
1: да,
0: заловки, две змеиные головки. Они слушают шоу, слушайте, привет вам, змеиные головки. Так вот, значит.
1: Они сейчас такие...
0: Две кобры.
1: Да.
0: Так, и, значит, что было? Меня, знаете, что больше всего
1: Давай.
0: Удивило? Они договаривались, значит, его мама, мама моего супруга, написала, по сколько грамм золота они
1: нужно
0: будут...
1: Нужно кому, да?
0: Да, нужно кому. То есть, а, мне, что, например, так, она написала там...
1: 2,5.
0: Там 5 граммов золота.
1: О, да.
0: 5? Ей там 15 грамм. И она в ответ тоже должна... То же
1: равноценный
0: самое
1: подарок
0: подарить, да, ее стороне. И они просто приходят,
1: да,
0: и просто обмениваются.
1: Меняются,
0: а
1: разными,
0: потом,
1: то есть, да,
0: по списку они сверяют.
1: Да,
0: а
1: ладно?
0: После свадьбы, значит, весы они проверяют,
1: чтобы
0: точно ли там 5 граммов.
1: Да ладно?
0: Да.
1: Просто
0: да,
1: другой
0: да.
1: рисунок, например, да, другое изделие, но
0: да,
1: по
0: я
1: весу
0: была поражена,
1: так...
0: конечно, да. Но ну... мне вот подарили тогда 5-граммовое такое кольцо.
1: И тебе пришлось тоже 5 грамм.
0: И моему супругу тоже подарили там такое.
1: А вы дарили?
0: Ему подарили 10-граммовый.
1: Нет, а вы вернули 5 и 10?
0: Не, ну мы подарили деньги на свадьбу.
1: Деньги. Ну много?
0: Равно... Ну нормально.
1: Да.
0: Ну больше миллиона. Это нормально, нет?
1: Ну если 5 и 10 грамм сложить, то это где-то и будет, да, миллион?
0: Ну больше миллиона, там еще всякое там подарки, не подарки, вот.
1: Ну короче, все равно переплюнули.
0: Ну...
1: Поэтому, наверное, вам и не сказали, а где наше золото?
0: Нет, мы все обменялись.
1: Ну, еще и обменялись, подожди.
0: До тебя только дошло.
1: То
0: я про это и говорю, что мы обменялись. И я не могла понять, а зачем вообще это сделано? Можно же просто никому ничего не покупать, и вы не покупаете, и мы не будем покупать.
1: Ну, хотя, да.
0: Понимаешь, они составляли список. То есть,
1: да, я понял.
0: Две мамы, одна мама жениха, одна мама невесты, они пришли.
1: Ну, а как же сюрприз?
0: Они встретились, и вот так вот в списке друг друга отдали. Она пишет, Эльвире подарить 5-граммовое золото.
1: Так.
0: Сыну подарить столько-то. У меня есть там еще келинка, там такая-то, такая-то. Там, да, там кундуз, там, например, столько-то подарить, там та-та-та-та-та-та, столько-то моему мужу, это мое. Да, и тот список встречный, она тоже забирает себе, там ей написали: у нас столько женьгешек, у нас столько сестер, и всем подарить вот золото. И граммы должны совпадать, чтобы никому не было обидно.
1: Ну, понятное дело.
0: Понимаешь?
1: Ох, как это все сложно.
0: Это все очень сложно, да. Но таковы традиции, ребята. Так, что еще вы нам написали? Доброе утро, королева и ее подданные.
1: Тут уже всех уже. Как бы, да.
0: У меня сегодня день рождения, мне подарили контейнер с ценником.
1: Это то самое, вот это дичь. Хотя бы ценник оторвали бы, да?
0: Знаешь что, подожди.
1: Это так обидно.
0: Ну смотри, ей подарили контейнер. Мне кажется, классный подарок.
1: Да, классный.
0: Но чтобы ты не думала, что контейнер худший подарок, мы тебе дарим хорошее настроение. С днем рождения.
1: С днем рождения,
0: тебя.
1: Да, мы поздравляем тебя.
0: Вот тебе наше поздравление.
1: А как зовут-то девушку?
0: Она не подписалась.
1: No name, мы тебя поздравляем.
0: Здравствуйте, мне на 8 марта подарили детское зеркало с расческой, а на следующий ароматизатор с палочками.
1: Ароматизатор с палочками хороший подарок, кстати.
0: Кстати, почему я люблю...
1: Диффузор, да, вот этот получается?
0: Да, кстати, почему я люблю 8 марта сейчас?
1: Да.
0: Потому что на 8 марта сейчас я получаю подарки в свой адрес. Так как я всю жизнь росла с мамой-нарциссом, у мамы 5 марта день рождения, но она отмечала 7 марта день рождения. Понимаешь?
1: Как, да, многоходовочка.
0: Все, да, все гости приходили и дарили ей подарки 7 марта. 8 марта все отсыпались, уже было неинтересно. 8 марта у нас было в детстве как 1 января, знаешь?
1: Ну,
0: и
1: мне да, уже когда прошел Новый год.
0: Ничего никогда не дарил.
1: На 8
0: Про
1: марта.
0: Меня все
1: Серьезно?
0: Забывали. Хотя я единственная там...
1: Девочка.
0: Девочка в семье, там младшая
1: да,
0: сестренка,
1: да, да.
0: все, да. И сейчас, когда я стала там взрослой женщиной,
1: да.
0: у меня есть две дочки, я на 8 марта... разрывать. Я дарю им все, что они хотят.
1: А, да, я
0: все.
1: Знаю.
0: Прямо у нас вот 8 марта отмечается покруче,
1: как
0: чем Новый год.
1: Да.
0: Да, из-за моей детской травмы, да, отмечается лучше, чем какой-либо другой праздник. Потому что 8 марта у меня в детстве
1: вот
0: вообще не было.
1: Вот ты знаешь, вот моя мечта, наверное, когда-нибудь разбогатеть так, чтобы взять и подарить тебе обезьянку. Я серьезно. А там дальше сама, что хочешь с ней делай. Знаешь, хочешь отдай в приют, хочешь отдай в зоопарк, хочешь продай.
0: Я мечтала, что мне подарит папа обезьянку,
1: да.
0: он так и не подарил. Она
1: и
0: была
1: мама.
0: В детском мире.
1: Да, я помню.
0: И, значит, там за стеклом так, да.
1: Так
0: да,
1: что, подожди, она не живая?
0: Нет, не живую, игрушечную не подарили.
1: Они вообще, что ли,
0: денег
1: у тебя
0: нет.
1: родители?
0: Так,
1: ну, тогда
0: так
1: на тот момент...
0: свой язык.
1: Нет, пожалели для тебя
0: это
1: обезьянку.
0: Это твои родители, это...
1: Нет.
0: Между
1: я
0: прочим,
1: за тебя...
0: мой папа нас не бросал, как твой.
1: Нет, подожди, дело не в этом.
0: Моя
1: я
0: мама
1: сейчас,
0: тоже.
1: Я сейчас не в этом смысле. То
0: а
1: есть,
0: я
1: понимаешь,
0: в этом.
1: Я бы для тебя не пожалел обезьянку.
0: А я бы для тебя вообще все пожалела бы. И снег в зиму пожалела бы. Все.
1: Так, так, ты так и делаешь.
0: Правильно и делаю. С собой только так и надо обращаться.
1: А я тут думал, так, ты у тебя триггер-то из-за живой обезьянки-то.
0: Доброе утро, хозяюшка. Скажите, пожалуйста, своим оболтусом, что сайт не фурычит.
1: А, да уже сказали давно. Я отвечаю вам, знаете... Как сказать? Ответом техников. Они сказали, что это все зависит не от нас, а от провайдера, который предоставляет нам хостинг. Вот так вот.
0: Здравствуйте, Эльвира, Клеопатра Эфира и Антон Цезарь Юма. Цезарь. Да он просто как салат на любителя.
1: Ну, нормально, хотя бы салат.
0: С сухариками. Подарил супруге золотые серьги и кольцо. Нужно было покупать только одно. Потом понял, оказалось, что серьги для детей.
1: Да, бывает такое, знаешь, заказываешь, а там... Приходят такие малюсенькие детские сережечки, хотя ты смотришь.
0: Я не люблю эту наигранную глупость.
1: Все прекрасно
0: мужчин.
1: Он понимал, да?
0: Я знаю, что мужчины все прекрасно понимают. Все. И сейчас, когда есть GPT, не GPT, все есть, да? Абсолютно
1: да.
0: Все. Есть рекомендации, отзывы. И ты корчишь из себя дурачка. Я не знал, что тебе подарить. И решил, что лучший подарок — это книга по кулинарии.
1: Вот это вообще здоровская
0: да?
1: штука.
0: Я не знал. Я не знал. И такой, я
1: научись
0: не знал,
1: готовить.
0: Что любят женщины. Да все ты знал. И мужчины сразу же, вот когда что-то такое низменное, или где надо что-то подумать, или что-то бытовое, они сразу, типа, они глупые. Они бытовые. Вы инвалиды, они ничего не понимают.
1: Это наши базовые настройки,
0: да.
1: Хозяйки.
0: А я не знаю, как яйца пожарить. А я не знаю, как там чай заварить. А я не знаю, как даже чайник помыть. Это
1: нет.
0: Потом после.
1: Ну,
0: да.
1: Даже если ты это знаешь, ну, у тебя же это лучше получается.
0: Да. Он
1: у
0: не
1: тебя
0: знает,
1: вкуснее
0: да.
1: гораздо.
0: А я не умею пылесосить, а я не знаю, как пыль вытирать. И тут же женщина за рулем, я с гранатой разбираюсь у всех техники. Мужчина разбирается во всей теме.
1: Я
0: мужчина корчит из себя такого умного.
1: Автомобилем
0: а
1: не могу
0: то, что
1: управлять.
0: Такое в его восприятии низменное, он оставляет это женщине. Я не знаю, я не умею. Я такой дурачок. Я не знаю, что там женщины любят. Я не знаю, какой-то курай принесет, подарит ей
1: что
0: на 8 марта.
1: Что такое курай? Подожди. Мне просто интересно.
0: Понимаешь?
1: Ну что это такое? Подожди, объясняй. Я говорю, что мне интересно.
0: Это такая всякая трава.
1: Курай.
0: Засоряет, которая. Подарите какой-то вот букет, да? А я не знаю, что любят женщины. Понимаешь?
1: Да, нормально.
0: Вообще. А что? На первое свидание надо приходить с цветами? Я не знаю.
1: Или еще, знаешь, когда ты даришь вот это...
0: Каких дурачков
1: на самом деле, мужчины, которые, мне кажется, хотят... попасть в просак, они дарят духи. Потому что как можно подарить духи, если ты не знаешь...
0: Можно
1: ну,
0: подарить
1: нет,
0: духи,
1: если тебе
0: которые
1: конкретно,
0: тебе понравились.
1: Нет, когда конкретно тебе сказали, какие духи, да, то есть модель, там, я не знаю, год, потому что они там по-разному отличаются, даже маленькая какая-нибудь приставочка даже, да, в конце, и они уже другие, эти духи. А ты даришь, а это не ее запах, она никогда им не пользовалась, и он ей не нравится.
0: Не, ну почему это классно, если ты подаришь какие-то люксовые брендовые духи, и аромат которых тебе понравился, да, например, ты даришь своей женщине и говоришь, мне очень понравился аромат этих духов, я бы хотел, чтобы ты иногда там как-то пользовалась ими. Например.
1: Да, например.
0: Ну, это очень красиво.
1: Но бывает же с сочетанием с твоей кожей эти духи почему-то...
0: Не там, понравится, например. Ты можешь не пользоваться.
1: Вот. А, ну тогда бы лучше спросил.
0: Вот, понимаешь?
1: Прикинь, стоят у тебя классные
0: Я решил подарить ей по акции там набор зубных паст.
1: А это здорово.
0: Какой-то.
1: Переживает за ее зубы, за ее рот.
0: Все, молчать. Доброе утро, Васаби, всем хорошего дня. Самую дичь, которую мне подарили на 25-летие, это мой друг был в Африке и привез крокодила инвалида без одной лапы, а он прожил полгода и скончался. А что смешного?
1: Нет, просто...
0: Что с тобой? Ты что-то принял?
1: Нет, хозяйка, нет, просто подожди, мне как это... Ну, жалко, конечно, животное, но просто зачем его было везти еще и с одной лапой? Ой, ну, то есть бракованного.
0: Это вообще не смешная история.
1: Это не смешная, но это дичь полная.
0: Первый
1: ну, вот так,
0: год замолчи, пожалуйста, замолчи.
1: Пожалуйста, молчи.
0: Слишком шумишь, мне неприятно.
1: А, ну что ж,
0: Стоп, мне неприятно.
1: Оу. Хорошо, космос, я молчу.
0: Как в том меме. Первый год жизни с мужем он подарил на 8 марта микроволновку. Мы чуть не развелись. Ну да, ребята, да-да-да. Так, доброе утро, вы видели Трэдс? Мы постарались... Так, чего там, что за трэш?
1: Что такое?
0: мы постарались ее заткнуть, а по теме мне один парень дарил одну розу в колбе, типа она стоит вечно и с предложением на отношения. Так, написала девушка, сейчас, читаю, ребята, давай. В трец написали. Сегодня на Energy FM Алматы в промежутке с 8.10 до 8.30 произошла эпичная ситуация. В прямом эфире слушатели обозвали придурочным, а он даже не звонил, а писал. Им не понравилось, что он засоряет эфир на планшете. Кажется, что-то тут не так. Ребята, вам бы извиниться. Это что сейчас было на Васаби Шоу? Так, а можно мы даже отвечать не будем? Она хочет, чтобы мы извинились. Это, видать, жена этого самого, который спамил. Да. Так, идем дальше. Вы видели, говорит, в Трец мы вас поддержали. А вот еще второе сообщение. В Трец вы видели, а про вас написали. Мы написали кучу сообщений в вашу защиту.
1: Спасибо, ребят, кто написал.
0: Ребят, спасибо.
1: Да.
0: Все.
1: Ну, кто знает, тот понимает, понимаете? Ну, таких

0: кого-то еще что-то было?
1: А бывает такое, что вам мужчина дарит цветы, а ты думаешь, а где к цветам что-нибудь? Ну, цветы да. это не подарок, это
0: нет,
1: знак внимания.
0: Нет, ну и к фейерверку тоже должно было быть что-то в конце, ну, как бы там, ну, мне так кажется.
1: Мне тоже так кажется, как будто вот просто фейерверк.
0: Это не, странно, не да, очень. Это, знаешь, это ребенку даже на, ну, как бы на день рождения дарят салют, и там помимо всего дня рождения,
1: какие-то
0: который
1: подарки,
0: сделали,
1: да,
0: там еще и дорогущие подарки, это просто завершение.
1: Так, да. еще.
0: Нет, салют, конечно, может удивить. Если это салют
1: так,
0: из денег.
1: Что
0: да,
1: еще
0: хозяйка?
1: Надо? Да. Так, доброе утро. Однажды мой муж подарил мне бампер на машину, который ему очень нравился. Да. А мне нравится так вот в Threads этот тренд, где девушки говорят, да ничего ты сегодня не готовь, я буду есть то, что ты ешь. И девушки выкладывают там кусочек огурца, что я ем тем временем, да? Кусочек хлеба и там какая-нибудь там нарезанная там два кусочка колбаски, все.
0: Да.
1: Там просто, да?
0: Хлеб
1: там...
0: с кетчупом, например.
1: Да. Это вот то, что я ем. Или там куриная грудка с этим...
0: И кусочек морковочки, да?
1: С кусочком морковки или сельдерея. Да. Вот. Ты серьезно, да? То, что ты будешь есть то, что я ем. Ладно, ребята, любимые, пишите нам по теме. Какой самый странный подарок вам дарили?
0: Представляешь?
1: 8-700-107-10-22.
0: Я заметил, что мы впервые сегодня без новостей, без ничего.
1: А, да, 26 минут.
0: Представляешь?
1: Еще. Совсем скоро новости, ребята. Или приметы.
0: Да как хочешь, хозяйка,
1: давайте
0: как
1: приметы,
0: скажешь.
1: А потом новости.
0: Давай.
1: Доброе утро, ребята.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай васаби.

0: Часто судьба подает тебе сигналы. И прямо сейчас тебя научат их понимать. В утреннем шоу «Васаби» особые приметы.
1: Итак, ребята, самая скучная рубрика, я вас предупреждаю, ни в коем случае не слушайте.
2: Ну, во-первых, примет. 17 сентября хороший символический...
1: А, я про шутки. Я думала, это шутки, это же приметы. Что... Приметы тогда интересно, очень интересная
2: 17
1: рубрика.
2: Сентября? Да. Хороший символический день для завершения летних хозяйственных дел. Убрать то, что мне уже не понадобится, привести в порядок балкон, дачу, кладовку, запасы. И народная идея дня, что осенью уберешь и сохранишь, зимой пригодится.
1: Пригодится.
2: Да. Итак, нумерология. Складываем цифры, получаем мы число дня девятку. В нумерологии девятка символически связывают с завершением цикла, освобождением от прошлого и подведением итогов и переходом к новому этапу.
1: Так, дальше.
2: Итак, дальше. Число самого дня 17. То есть 1 плюс 7 – это восьмерка. Получается интересная комбинация 17 и 8. То есть это результат, материальные вопросы, ответственность. А вся дата 9 – завершение, итоги, освобождения. Формула 17 сентября – завершить старое и освободить место для нового.
1: Ага.
2: Так, что хорошо сегодня делать? Закончить давно начатое дело. Разобрать вещи старые. Закрыть небольшие финансовые обязательства. Пересмотреть планы на осень, избавиться от ненужного, завершить разговор или вопрос, который давно висит, отдать или выбросить то, чем давно
1: Все-таки
2: не пользуетесь.
1: Все-таки я была не права. Это скучная рубрика.
2: А ты слушай внимательно, и тебе
1: я
2: будет весело.
1: Я внимательно
2: Хочешь,
1: слушаю.
2: Я вот так подвести итоги прошедшего лета? Так будет веселее. Что лучше избегать? По нумерологии... По нумерологической трактовке девятки нежелательно цепляться за прошлое. Выяснение старых конфликтов и принятие решений из-за чувства обиды. Символы 17 сентября – это числа. Кстати, ловите их. 9, 17 и 27. Цвета бордовый, коричневый, золотистый и зеленый. Тема дня – завершение и освобождение. И настрой дня – спокойно закрыть старые вопросы и подготовиться к следующему этапу жизни.
1: Это все равно не спасло ситуацию, Антон.
2: А мне все равно.
1: Ребята, пишите нам по теме. Тема какая?
2: Какие самые
1: лучшие подарки, которые вам дарили когда-либо в этой жизни? Напишите, расскажите нам историю. 8-700-107-10-22. Доброе утро, хозяйка и Антон. Мне на день рождения подарили орехокол. Круто. Так, Эльвира, здравствуйте. Там в Трец на вас пожаловалась девушка. То, что вы якобы кого-то назвали придурочным. Придурочным, хотя вы никого конкретно не называли придурочным. Но она сама в видео матерится и собирается подавать жалобу в ЕОТНШ. Вы обязательно пожалуетесь на нее за клевету. Это первое. Второе, за то, что она матерится. Ведь мат сейчас запрещен, и ее оштрафуют.
2: Вот так-то. Если вы нас сейчас слушаете, милая мадмуазель, которая матерится,
1: то... Да, мы на вас подадим в суд за то, что вы материтесь и клевещете на меня.
2: Салам алейкум.
1: Да-да-да-да-да.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как будто знаешь, какая это песня 70-х.
1: На мой день рождения никто не пришел в 40 лет. Потом я понял, что это лучший подарок. Все, кто не пришел, дружили искусственно. С тех пор отмечаю, только с семьей. Худший подарок не всегда плохой. Надо
2: вот,
1: же.
2: Если никто не пришел, то это вы даже не парьтесь. Это такие ненужные вам люди были.
1: Да. Вот еще. Не хотите сонник запустить вместо гороскопа? Ну, сонник сейчас и получился.
2: Нет, сонник, это знаешь, это, может быть, если вам приснилось этой ночью то-то, то-то, то-то.
1: Так. Скиньте, пожалуйста, ссылку на Трец. Напишите Energy FM, да. А там нас вот, нам скинули уже скриншоты, там нас ругают, говорят, фу, это Эльвира. Ужасная ведущая, надо жаловаться.
2: Сколько можно слушать эту, как там?
1: Я не понимаю конкретно, кого я оскорбила.
2: Вообще...
1: Ребята, успокойтесь.
2: Нет, что, знаешь, что самое интересное? Они жалуются, но значит, они слушают.
1: Да. От меня, кроме Антона, никто не пострадал. Антон жив-здоров, все хорошо.
2: И то я, да, и то я живой.
1: и довольный. Страдаю. Нет, ты должен сказать, я довольный.
2: Живой и довольный.
1: Так,
2: счастлив.
1: Доброе утро, мои любимки. А мне как-то парень подарил на день рождения набор крема от морщин для женщин 40+. На тот момент мне было 19. Наверное, у мамы стащил. Тогда это было очень странно. А потом просто стало нашей забавой, семейной историей. Вот смотрю сейчас на сына и понимаю, что он тоже может так сделать. Молодость, глупость.
2: Да, есть
1: Помоги,
2: такое.
1: Пожалуйста, своему сыну обязательно.
2: С выбором подарка,
1: да, с выбором
2: для девочки.
1: Подарка.
2: Понимаешь, да, там вообще ты же не знаешь вообще, что дарить. И ты думаешь, что все какие-то средства по уходу, да, или там все это подойдет твоей девушке, или
1: да.
2: там, я не знаю, девочке, за которой
1: доброе утро. Мне в мои 35 лет жених на день рождения подарил непонятную статуэтку с малюсенькой моей фотографией. С обратной стороны фотографии QR-код. При наведении камеры на него на телефоне появляется мое фото с песней. И я понимаю, если бы еще Миша, любимая... Еще Миша? Не поняла. Я понимаю, если бы еще... Миша, любимая песня была. Моя, может быть, она имела в виду, да?
2: Моя любимая песня была.
1: Непонятно, что в общем. Вы помните, когда-то был тренд, там такой носорог, и он так с таким звуком, и там вот так вот лицо. Помнишь, все друг другу присылали в ТикТок 2 года назад? Так. Там такой подарочный носорог, он так...
2: А потом твое лицо там вместо него, да?
1: Да, и он так... И вот так вот...
2: Где... А, из попы вылезает
1: из
2: свое лицо.
1: Из попки носорога,
2: да, да, да.
1: Такой, ну, такой... значит, как нам
2: шарик.
1: Можно вставить лицо.
2: Да.
1: Лицо того, кого ты любишь и не любишь. И такую вот такую
2: рождения,
1: открытку
2: да.
1: присылали все друг другу. Ну, это была такая шутка,
2: ну,
1: ребята.
2: Ну, конечно, понятно. Мэм.
1: Так, привет, Эльвира и Антон. По теме неудачных подарков вспомнил историю 10-летней давности. Тогда я еще ухаживал за своей супругой и на 14 февраля решил подарить ей живой цветок как символ нашей зарождающейся любви. Сказал ей, что за этим цветком нужно ухаживать точно так же, как за нашими отношениями. Уделять ему время, заботиться о нем. Но думал, что это будет очень романтично. В итоге, пока я нес цветок по морозу, видимо, он замерз. А на следующий день моя супруга сказала мне: «Цветок наш сдох. 10 лет вместе».
2: Да, вот знаешь, если честно, я помню момент, когда, ну, уже, в принципе, уже в осознанном возрасте, да, но
1: да.
2: у тебя момент безденежья, и я что-то, не знаю, почему-то мне вбрело в голову, что сделанная мною вручную, помнишь, я тебе рассказывал?
1: Да.
2: Игрушка мягкая, это будет хотя бы какой-то выход, ну, романтический такой жест. И, ну, типа, она не обидится, что там не золотые сережки, не что-то такое.
1: Угу.
2: Потому что, ну, действительно, было не очень хорошее время. И ты даришь вот этого странного кролика с глазами из пуговиц, кое-как сшитого. И понимаешь в глазах...
1: Своими собственными руками,
2: да,
1: все это
2: но
1: делал.
2: Ты да, думаешь, это такой грандиозный подарок.
1: Почему мальчики так думают?
2: Ну потому что мы сделали это своими руками, и мы думаем, что это вот же романтично.
1: Ну нам же всегда внушали, говорили, что самый лучший подарок,
2: да.
1: это подарок, сделанный своими руками.
2: Ну и понимаешь, как бы шитье это вообще априори не мое.
1: Да.
2: Вот, ну и как бы это был последний подарок, который я ей подарил.
1: Так, здравствуйте, Эльвира Азарова. Мне однажды моя девушка подарила... использованные станки для бритья. Не знаю, для чего она это сделала. Сказала: а вот тебе подарочек. И подарила. Видать, у батя стащила. Тогда нам было по 18. Странно. Похоже на какой-то фейк.
2: Давай через, как пишут у нас, фейк.
1: Так, еще. Подождите, ребята, потерял. А, здравствуйте. Мне на день рождения сестра подарила шуруповерт на батарейке, так как за неделю до этого я отверткой собрала диван и наработала мозоль на ладони.
2: Классный подарок, я считаю.
1: Да?
2: Шуруповерты,
1: нет,
2: они не дешевые.
1: Нет, когда сестра дарит, это круто. Сестра.
2: Так.
1: Но если подарила девушка, ну тоже такое себе.
2: Да нет, классный подарок.
1: Ну, смотри, бывают разные же отношения. Бывает
2: да.
1: такое, что муж, например, такой он прагматичный,
2: да,
1: хозяйственный.
2: Да, да, да, да.
1: Он дарит своей супруге, там, опять же, набор сковородок. Или...
2: Монтоварку какую-нибудь.
1: Да, монтоварку какую-нибудь. Или, например, мультиварку. Что
2: да,
1: там еще? Хлебопечку.

0: раньше я терпеть не могла мыть посуду. Купили посудомоечную машину. Теперь я терпеть не могу туда всю эту посуду складывать. Но складывать это одно. Я не люблю ее разгружать, вообще терпеть не могу.
1: Да, я понимаю. Хотя я не понимаю, у меня нет ее.
0: У тебя же нет, Тосечка.
1: Да.
0: Так, супруга мне дарит часы на мой день рождения, хотя все и говорили, что это к разлуке, а для нас это традиция. Нет, это не к разлуке, ребята. Много лет назад там и вот наши соседи, они каждый год себе, друг другу дарят часы. Они любят часы, они коллекционируют 50 с лишним лет вместе.
1: Я считаю, что, знаешь, это опять же таки, насколько ты веришь в какие-либо приметы. Все,
0: мне кажется, кажется, в основном все
1: нас.
0: Приметы сбываются только тогда, когда
1: если
0: ты в них веришь.
1: Да, да. Однозначно. Только
0: ребята,
1: так.
0: Любимые наши, пишите нам по теме.
1: Самые ужасные, самые дичные подарки, я не знаю, как еще озвучить их, которые вам дарили.
0: Вам когда-либо дарили.
1: На день рождения, на юбилей.
0: 8-700-107-10-22. Ждем.
2: Осеннее утро

0: Francis Media сообщает, что в польском Катовице, правильно, Катовице, активисты каждую неделю проводят акции у ресторана Tatarland, где подают блюда из конины. Протестующие приходят с плакатами и фотографиями лошадей и требуют убрать конину из меню. Однако последствия акции ощущают не только владельцы ресторана, но и соседние заведения. По данным одного из ресторанов, за выходные его выручка снизилась на 10 тысяч золотых. Это примерно 1,2 миллиона тенге.
1: Ого.
0: Уровень шума во время протестов также вызывает опасения за здоровье людей. Полиция вмешивается в происходящее, но акции продолжаются. Активисты не намерены отступать. Они собирают подписи за инициативу, которая предполагает признать лошадей животными компаньонами и запретить употребление конины в пищу.
1: Ага. Попробовали бы они у нас это сделать.
0: Не, ну у всех же...
1: Не, ну да,
0: то есть у каждой страны разные традиции.
1: Нет, но опять же таки, например, мы же не приходим, если мне не нравится, например, что убивают, например, осьминогов. Я же не прихожу в какой-нибудь японский ресторан, да, и такой, это, не убивайте осьминогов. Ну, к примеру, то есть...
0: К примеру.
1: Это же, это же вот, если ресторан, например, казахской кухни. То есть
0: я не всегда понимаю вот этих всех активистов.
1: Да,
0: ну, вообще,
1: да, да,
0: как будто бы заняться нечем. Тем более, этот ресторан называется Tatarland. Там
1: вот
0: подают конину.
1: Да, то есть, это...
0: Что не так? Я не понимаю, ребята. Но у меня есть друзья, знакомые из Европы. Они, конечно, были в диком ужасе, что мы едим конину. Но когда они приехали сюда, они попробовали...
1: Они сказали, это бесподобно.
0: Да, они с собой забрали. Козы с собой забрали. Да, сказали, это очень вкусно. Так, в Японии готовятся к необычному чемпионату гонка на ковриках. Это соревнование для любителей поспать с большим призовым фондом. Как сообщают организаторы на своем сайте, чемпионат пройдет 5 октября 2026 года. Организаторы на протяжении 90 минут с помощью специального прибора будут следить за спящими участниками. Оценивать их будут по таким критериям, как глубина сна, время засыпания, качество и стабильность сна. Но есть нюанс. Во время соревнований организаторы будут устраивать помехи для участников, мешая их расслаблению. Победитель получит 2 220 000 йен. Это в тенге 6 593 000 тенге. Организаторы также наградят участников, которые занимают второе и третье места. Кроме того, будут определены победители в номинациях «Самый глубокий сон» и «Самые необычные позы».
1: А вот, например, у меня вопрос. Смотри, вот те вот участники, которые готовятся к этому соревнованию, они, наверное, до этого дней 10 не спят.
0: Возможно.
1: Ну, то есть, знаешь, это вот как спортсмены готовятся там к тренировке.
0: Нет,
1: а тут...
0: бывает такое, когда ты долго не спишь, ты потом вообще не можешь уснуть.
1: Ну, и там
0: было
1: вообще...
0: Было у тебя такое, когда ты переутомился?
1: Да, и бывает, что потом уже нервные срывы даже такое бывает. А вот как там какие-то приборы будут, да, вот глубину сна, да, вот это замерять?
0: Возможно, да, чтобы он не просыпался. А вот как это отследить, что ты не проснешься? Мне кажется, это такой нервный стресс для организма, что ты, во-первых, заснуть-то не сможешь.
1: Ну да, представляешь, всякие датчики на тебе, например, нет, ну, плюс еще столько народу будут смотреть, да, еще, возможно, еще и видеотрансляция.
0: Ребята, внимание, внимание.
1: А ты там, представляешь, во сне
0: ну,
1: что-то
0: все,
1: делаешь,
0: девушка, давай
1: ну, я не знаю, случайно. Ну, ты же не контролируешь себя. А, ладно.
0: Так, сотни людей читают ваши переписки с чатом GPT.
1: Да.
0: Если вы привыкли доверять чату GPT свои секреты, рабочие документы или личные переживания, у нас для вас плохие новости, ребята. Ваш приватный диалог с машиной читают вполне реальные живые люди. Журналисты издания 404 Media вскрыли внутреннюю кухню OpenAI. Оказалось, сотни наемных сотрудников компании сидят и вручную просматривают реальные переписки пользователей,
1: да,
0: чтобы обучать нейросеть. В компании уверяют, алгоритмы пытаются стирать личные данные перед тем, как отдать текст человеку. Но тут же признают, фильтры дырявые. Тихо. Если вы упомянули имена, диагнозы или адреса прямо в тексте, модератор легко их увидит. На прямой вопрос журналистов, а вы вообще предупреждаете людей, что их тайны читают посторонние люди? В OpenAI предпочли просто промолчать. Но вообще это читают реальные люди, ребята. Для того, чтобы обучить робота,
1: и
0: как вам давать советы,
1: да,
0: и как вам отвечать. Так, заходи в свой чат GPT. Ребята, сейчас мы посмотрим, что же там прочитали. Сейчас, подождите, я захожу.
1: А, в запросы?
0: Да, в тему.
1: Давай
0: зайдем. Так, ребята, я начну с себя. Расшифрую анализы моих инфекций. Расчет выплаты с YouTube. Так, рецепт сырных боулов. Мое психическое состояние. Что лучше сдать? Какой анализ лучше сдать? Вот тут опять же. Так, можно ли есть кур после прививки? Сравнение состава сыра. Пускай читают, ребят, у меня никаких тайн, у тебя что, Тостик?
1: Вообще дичь
0: дай
1: полная.
0: Нет, я прочитаю, потому что ты сейчас будешь скрывать.
1: Нет, смотри,
0: дай.
1: Вот,
0: давай,
1: пожалуйста.
0: Давай, я озвучу. Итак, ребята, Тосечкин GPT у меня в руках. Так, сделай мне, пожалуйста, гороскоп. Так, так вот тебе кто готовит гороскопы, да?
1: Ну, иногда.
0: Карикатура Шардж. Так, как скрыть измену? Как выпить и не напиваться?
1: Ты что придумываешь, но уже не накидывай, ладно, такого уж точно нет.
0: Что мне сегодня делать? Карикатуру нарисуй мне.
1: Нет, тут у меня, да.
0: Как помириться с коллегой, там написано.
1: Да.
0: Все.
1: Шардж, карикатура. Но в основном у меня, знаете, я люблю, когда...
0: А мне кажется, после моих
1: запросов... А вот, прикинь, нужда и любовь.
0: Да, ребят, после моих запросов в чат GPT, мне кажется, там понадобится 3 психиатра.
1: Нет, вот знаешь,
0: тому,
1: я тебе скажу,
0: это.
1: На самом деле, вот у меня самые интересные вопросы были с самого начала у чата GPT. Вот если бы ты видела, да, то есть, я вот не знаю почему, свадьба Бабы Яги и Кощея. Анахронические артефакты. Исследователь духа и звезд. Песня об автомобиле.
0: Все, скукота просто. Вот у Антона вообще скучно.
1: Вообще, да. Тайны Австралии. Что исчезло за 20 лет? Скинвокеры
0: и валькирии. Земля не круглая.
1: Земля и созвездие.
0: Все, остановись, вот это да. Остановись. Так, следующая новость. Вот тут нам написал утром слушатель.
1: Давай.
0: Ребята, что с вами стало? Что с вами стало?
1: Что с нами стало?
0: Здравствуйте, Эльвира Азарова. Вы видели новость про Рыбакину, где у нее очень дорогие часы на руке? Я считаю, что так не должно быть, написал наш слушатель. Серьезно,
1: ну,
0: ребят.
1: Что, она,
0: так,
1: она
0: теперь перехожу
1: мира.
0: К новости.
1: Давай.
0: На руке Елены Рыбакиной заметили эксклюзивные часы швейцарского бренда. Стоимость модели оценивается примерно в 105 миллионов тенге. Но впечатляет не только ценник. Часы, выпущенные лимитированной серией, всего из 25 экземпляров. Рыбакина... из 25 экземпляров.
1: Из 25,
0: и Рыбакина
1: 25, да?
0: Сотрудничает с данной компанией. Уже не впервые появляется на публике в часах бренда.
1: Если они ей подарили.
0: А
1: она представитель.
0: Она,
1: она может быть, может
0: нет,
1: быть амбассадор этих
0: а
1: часов.
0: А что, она не заслужила? Ребят?
1: Я думаю, заслужила.
0: А что, она чемпионка?
1: Там столько у нее знакомых, если к ней если на ее чемпионат приходят,
0: да.
1: Брэд Питт, да, вот.
0: Да,
1: Питт,
0: она выиграла.
1: Там
0: да,
1: может любой есть... подарить ей просто от того, что.
0: Нет, она сотрудничает,
1: да,
0: с данной
1: нет, тем
0: компанией.
1: Да.
0: А что,
1: что,
0: а что вам не так? Я не понимаю.
1: Я
0: бы
1: тоже с удовольствием носил
0: что
1: такие
0: происходит?
1: Часы, если бы мне подарили.
0: Так,
1: я бы даже не скрывал.
0: Так, идем дальше. Человек-паук. Новый день стал 4-м самым кассовым фильмом в истории кино.
1: Да. Кстати, да, но хозяйка...
0: Он обошел «Титаник»,
1: давай.
0: Он и «Неджа 2», и теперь вплотную приблизился к «Аватару. Путь воды». В США фильм «Пятый уикенд» подряд возглавляет прокат, заработав еще 22 миллиона долларов.
1: Вот знаешь, хозяйка, я вот все-таки... Мы вчера, да, по-моему, с тобой, и вот я тебя еще раз поддержу, раз мы о «Человеке-пауке» заговорили, что самый лучший все-таки по твоему мнению, по моему мнению и по мнению критиков, это все-таки Тоби Магуайр.
0: Да.
1: Я скажу,
0: да.
1: Почему. Почему? Потому что, да, у Тома Холланда классные там фильмы, но в основном на что клюет молодежь? На вот эту интригу между Холландом и Зендеей, это молодежные какие-то отношения, да, то есть вот эта любовь юношеская. Плюс куча спецэффектов, да, mm-hmm, и костюм, mm-hmm. который наворочен, ну, какими-то гаджетами.
0: Да.
1: А вот у Тоби Магуайра именно он показал драму между вот этим
0: да.
1: геройством
0: да.
1: и вот
0: и
1: этой простой, простой
0: жизнью,
1: да, которая где-то бедность, где-то какие-то разочарования.
0: Да.
1: Понимаете, вот эта вот дилемма, плюс еще сам актерский состав. Уильям Дефо.
0: Да.
1: То есть там даже...
0: Мы любим, мы фанаты первой части
1: Человека-паука. Джеймс Франко.
0: Да.
1: То есть это гениальный состав. И посмотрите...
0: Все последующие части я
1: сейчас,
0: просто...
1: Сейчас, вот эти, это уже, знаешь, мне кажется, здесь больше спецэффекты и вот, ну, просто, на, ну, как бы, вот загруженность вот этими, то, что популярный Зендея,
0: да, да, да.
1: И все. А вот игра сама актерская...
0: В эпоху искусственного интеллекта легче всего создавать вот такие вот
1: все-таки, да, самая крутая актерская игра Человека-паука, я считаю, это...
0: И я считаю.
1: Тоби Магуайр.
0: Тоби Магуайр.
1: Можете пересмотреть, лучший. Это круто.
0: Я знаю, что он многим не нравится, а нам он нравится.
1: Да.
0: Всем доброе утро. Мы переходим в следующий час.
2: Доброе осеннее утро. Напоминаю.

0: ребята любимые, всем доброе утро. Мы переходим во второй час Васаби-шоу.
1: Эльвира Азарова.
0: Мы продолжим обсуждать Антон сегодняшнюю Павлов. Тему. Расскажите нам, пожалуйста,
1: про самые ужасные подарки, которые дарили вам на какой-либо праздник.
0: Да. Здравствуйте, я на день рождения своего классного руководителя подарил 1 килограмм макарон. До сих пор стыдно, просто у меня была купюра в 50 тенге. И чтобы не заморачиваться, купил, что было на прилавке. Еще тогда была купюра 50 тенге, красная такая, конец 90-х, кажется. А я уже и забыла.
1: Я тоже, представляешь.
0: Доброе утро, страна и васабушки. Самый глупый подарок был на мой день рождения, не юбилей, от старшей сестры моей жены. Она пришла с мужем и подарила пену для бритья, жилет. Лучше для мужчины нет. Отстой! Азике из семьи. А почему?
1: Жилет.
0: Классно же! Ну, да. Тебе же пригодится в хозяйстве.
1: Ну, что самое интересное, я помню, это же как бы база женских подарков.
0: Нет, подожди, а что вы ей потом в ответ подарили? Мне интересно. Доброе утро, любимки. Хотела узнать, как Антон, что сказали на УЗИ? Извините, я только что включила. Рассказывай, Антошка.
1: В общем, если я быстренько не удалю один камень, который закрывает мочеточник, у меня я лишусь одной почки, поэтому нужно срочно делать операцию.
0: Операцию, вот. А вот это то, что у нее так вот так вот это, торчит над попком.
1: Это две грыжи.
0: Это грыжи, да. Доброе утро, дорогие наши. А я нашла приложение с вашим радио «Ура». А то каждое утро с 8 до 10 в машине сижу. Потом бегу на работу, потому что ваш сайт не работает. Я победитель по жизни. Отличного
1: молодец.
0: Дня.
1: Молодец. Давай подскажем этот лайфхак. Поделись, чтобы все остальные. А то просто спрашивают, какое приложение может выдавать. Понимаешь, через хостинг, который вот в основном наши, ну, наши слушатели да. загружают, невозможно послушать. Но через приложение некоторые, оказывается, можно открыть.
0: Ой, ребята, какие вы молодцы. Вот тут уже тебе прислали. Так, прислали тебе самого лучшего хирурга.
1: Спасибо.
0: Да, уролог, онкоуролог, андролог Алматы. Тут написано Равиль Пашаевич. Тебе советуют слушать.
1: Спасибо, я обязательно.
0: Я не знаю, это достоверная информация, да, ребят? Так, еще нам написали. Что же нам написали?
1: Так,
0: подождите, не
1: давай,
0: по теме.
1: Давай.
0: Доброе утро, Эля и Антонио, хорошего вам дня. А, ну все, тоже не по теме.
1: Ну, но спасибо, да.
0: Я столько времени не успевала за рулем записать ваш номер, и сегодня я нашла через GPT. GPT, молодец.
1: Пожалуйста, давайте на всякий случай, если есть такие, которые не записали до сих пор.
0: Помедленнее.
1: Да, 8-700-107-10-22. 8-700-107-10-22.
0: Так, подождите,
1: опять
0: ребята.
1: Новый хит.
0: Тоже не по теме.
1: Новый хит придумываешь.
0: Мне подарили звезду.
1: Ох.
0: Не знаю, может, для кого-то это романтично. Для меня абсолютно бесполезная вещь. Зачем мне звезда? Как я ее пользуюсь? И вообще, все это выдумки. Как это проверить? Еще и стоит недешево. Лучше бы сеанс массажа мне подарили.
1: Вот так. Знаешь, с другой стороны, вот опять же таки, да, кажется, да, ты делаешь такой романтичный подарок, чтобы, удивить же девушку, да, например, и ты думаешь, что она так же отнесется, и даришь звезду. Но вот с другой стороны, я потом задумываюсь, что в моей голове происходило, вот когда я тоже в один момент мог подарить звезду с неба и заплатить за это деньги. Это же полная дичь. Ну просто она же никогда ей не воспользуется, да. И возможно эту звезду уже перепродали еще раз 100 или 200. Да кому она вообще нужна? А может быть это даже не звезды, понимаешь, как я вот считаю. Может быть это вообще блики на воде.
0: Так, привет, мне на один день рождения подарили 2 сварочных аппарата. Я, конечно, люблю работать руками, но не настолько. И следующее, здравствуйте, Эльвира Азарова. Вы обычно раз в год или 2 раза в год перед юбилеем васаби-шоу, это летом, и перед Новым годом разблокировываете заблокированных слушателей. Пожалуйста, амнистируйте нас. Я больше вас оскорблять не буду и не буду писать вам гадости. Пишу сейчас с номера телефона своего коллеги. Он тоже вас обожает. Мы всем коллективом просим, помилуйте меня, пожалуйста. Разблокируйте. Я не знаю, если мы получим 3 сообщения...
1: От моего коллеги, да?
0: Не-не-не, от других пользователей с просьбой разблокировать?
1: Да, еще которые...
0: Ладно, так уж и быть. Сегодня я добрая, да?
1: Да.
0: Но это ненадолго. Так, что еще написали? Так, это не по теме. Здравствуйте, мне на 30-летие друг семьи подарил бижутерию за 1000 тенге 8 лет назад. Ну надо же, надо же.
1: Друг?
0: Так.
1: Ну, смотря какая бижутерия, если она качественная, классная, почему бы нет?
0: Салямет себе, Эля и Тоша, я вас обожаю, удачного дня. Азамат, спасибо. Разблокируйте, пишет нам еще. Так, скажи, пожалуйста, а ты с какого аккаунта пишешь? Я вчера ж тебя заблокировала, да? Ты под каким ником там прятался, а? Признавайся.
1: Да ладно, ну что ж ты такая Эркюль Пуаро в юбке.
0: Так, вот еще. А вот еще нам написали, кстати, Равиль Пашаевич, крутой врач, серьезно говорю. Равиль Пашаевич, запиши.
1: Я понял, так, ты давай, может, я быстренько скрин сделаю просто.
0: Вот Руслан пишет, разблокировать, помилуйте дурачка. Или помилуйте дурочка, вы имеете в виду? Он тут так пишет. Разблокируйте, помилуйте дурачка. Хорошо.
1: Сфотографировать хотел номер Равиля Пашаевича.
0: Так, вот еще пишут. Доброе утро. Уролог Равиль Пашаевич лучший в РК. Совершенно точно.
1: Ну,
0: а здесь
1: просто
0: контакт
1: вы
0: не
1: еще...
0: скинули.
1: А,
0: точка,
1: да?
0: Ты найди.
1: Все, хорошо.
0: Равиль
1: Пашаевич. Еще бы, если кто-то его знал и чтобы предупредил, что я позвоню,
0: ладно,
1: это было
0: ребята,
1: бы здорово.
0: Ладно, ребята, давайте сделаем так. Сейчас я посмотрю. Еще, если будут у нас голоса за то, чтобы вас разблокировать, мы
1: хозяйка
0: вас разблокируем.
1: Хозяйка сегодня всех разблокирует. Всех
0: так.
1: Же, да?
0: Так, я постоянно слышатели.
1: Опять песня какая-то.
0: Да, вот попросили разблокировать. Пожалуйста, разблокируйте моего супруга. Да, он спамил, писал много гадостей и даже порой вас оскорблял. Мы приносим свои извинения от всей нашей семьи. Он очень сильно переживает и говорит, я очень сильно сожалею.
1: Ну, ребята, хорошо, ладно.
0: Ну, как же приятно. Слушай, подожди, а ведь те, кто не извинился...
1: Да, они же сейчас просто автоматом.
0: А мы
1: да?
0: же их автоматом, мы же не знаем, какие номера-то. Мы же не сможем это все записать,
1: запомнить.
0: Ой, ну
1: ладно, что ты, ну, еще раз заблокируем их.
0: Так. А, ну ладно, все. Тогда, ребят, давайте мы возьмем музыкальную паузу, и я буду вас разблокировывать. Все, ребята, давайте. Прямо сейчас.
2: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: залог идеального осеннего утра.
1: Что такое?
2: Что такое? Что такое?
1: Мурат,
2: что,
1: можешь что, заранее что? Включать микрофоны? Что такое? Каждый раз с этим звуком звукорежиссером невозможно работать.
2: Что такое?
1: Каждый раз. Микрофоны потом уже берут.
2: А вдруг у него что-нибудь
1: что
2: случилось? Может быть, у него какая-нибудь
1: травма?
2: Не,
1: ну надо же сразу же включать микрофоны. Нет, он
2: нет,
1: постоянно.
2: Может быть, у него травма какая-нибудь.
1: Какая травма?
2: Ну, психологическая.
1: Например. А, ну если психологическая, тогда ладно.
2: Ну да.
1: Тогда пускай вообще выключает наши микрофоны. Так, добрый день, композиции сегодня топ. Вот написали нам. Ребята, оказывается, WhatsApp надо вручную каждого разблокировать. Мы успели разблокировать.
2: Вы проверьте там кого-то уже.
1: Там, получается, из 80 пользователей.
2: Ох, хозяйка,
1: мы разблокировали.
2: Помню, всех направо-налево блокировала.
1: Нет, а когда они нас обзывали, даже матерились.
2: Да, да, были такие.
1: Да, да, да, матерились, ребята. Персонажи. Мы их блокировали, да. И вот мы сейчас разблокировали только 25 контактов.
2: Ну,
1: кто туда попал? Быстро проверяйте связь.
2: Да.
1: Пишите нам 8-700-107-10-22.
2: Номер напишите.
1: А, да. Айнура из Алматы пишет. Привет, ребята. Мне на день рождения в 15 лет мальчик подарил брошюру свидетелей Иеговы. И церковную свечку. До сих пор смешно. Наверное, Миша из церкви стащил для меня. Айнура написала.
2: Ой.
1: Так. Здравствуйте. Мне мой любимый человек подарил на 50-летие букет цветов. Я поняла, что не столько важна в его жизни. Вот, не столько важна. Букет цветов на 50-летие. Ну, а может быть, смотря какой букет,
2: да.
1: А может, он подарил букет из миллиона алых роз?
2: Самое главное, что не венок.
1: Кстати, я не люблю творчество, ну, я не очень люблю творчество Димы Билана. И мне на YouTube недавно попалось то, как он исполнил песню «Миллион алых роз». Я думала, будет туфта. Мне понравилось. Послушайте, ребята, вот те, кто фанатеет от Димы Билана, прекрасное исполнение. Мне очень понравилось. «Миллион алых роз». Вот посмотри, как он перепел.
2: Нет, в принципе, у него есть неплохие треки, но не сказать, что я прям... Вообще фанат
1: да?
2: его, да.
1: Доброе утро. На первую годовщину нашей совместной жизни на 8 марта или на день рождения, уже не помню, бывший муж подарил мне хомяка, у которого при нажатии на лапку раздаются какие-то звуки, в придачу лилию в коробочке, которая долго не вянет. Я, конечно, была в шоке от такого подарка. Тем более, что муж был при деньгах. Но это еще нормально. Знаете, как мой муж, который был при деньгах, что он сделал? Он просто мне выписывал чек. Вот просто есть лист А4, он... Чек тебе на 300 тысяч тенге завтра сниму со счета и тебе, значит, отдам.
2: Я понял,
1: до сих пор я эти чеки так и не обналичила.
2: Что это полная дичь. Я вот так подарил, помню, знаешь, такой кулон в виде сердца, но оно такое, как будто прозрачное, ну не прозрачное, а такое из таких маленьких частей, да, ну, стоит сердце, а внутри красный камень.
1: Да.
2: И на него, когда светишь, там на многих языках, ну, он отсвечивает.
1: Да. Написано,
2: голограмма «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». Я теперь понимаю, что это такая дичь.
1: Так, вот нам
2: мне стыдно. Там еще, знаешь, такой, подожди, коробочка, знаешь, такая, она раскрывается, как будто там сейчас...
1: Романтическая, да?
2: Как будто сейчас там, я не знаю, самый дорогой...
1: Тебе надо пореже говорить «я не знаю».
2: Потому что я не знаю.
1: И типа-типа надо
2: типа,
1: пореже
2: ладно,
1: говорить.
2: Типа, я не знаю, ладно.
1: Нам на свадьбу подарили галстук красный. Видать, вас предупреждали, что это red flag.
2: Да,
1: red flag.
2: Да, да, да. Там сразу
1: мне подарили открытку. Ребята, а ну-ка напишите, кого мы разблокировали, давайте. Мы дальше вас заблокируем, да? Нет, шучу. Мы сегодня разблокировали 25 человек. Вот это
2: если
1: все, что мы
2: попали,
1: успели сделать за
2: песню. Вам повезло. Если
1: здравствуйте, самый худший подарок был, это домашний тапки и фартук. Когда мы с моим мужем поженились, он на 8 марта подарил мне домашние тапки и фартук и сказал, ты же теперь хозяюшка, ты же теперь будешь на кухне готовить мне всякие вкусности. Нет, а почему так устроено, что мужчины говорят...
2: Нет, если бы там халат, вот знаешь, такой,
1: готовила,
2: как будто жена голая, тогда классно.
1: Повара, это же мужчина.
2: Нет, я имею в виду, если вот, например, прикольный халат, да, как будто ты там, я не знаю, черепашка-ниндзя или как будто ты спасатель Малибу или... Ну, как будто ты в нижнем белье, тогда это прикольный халат.
1: Привет, Эльвира, владелица эфира, и Антон. А, ребята, смотрите, вот вы говорите Эльвира, владелица эфира, и надо говорить обязательно. И какой-то там Антон. Как будто вот, ну просто.
2: Потом все будут думать, что у меня фамилия какой-то.
1: Или еще лучше.
2: Антон какой-то.
1: Не, подожди, Тосечка. Или и какой-то там. Ой, забыла имя. Вот так надо.
2: Ты что-то уже перебор.
1: Так, привет, Эльвира, владелица эфира, и Антон. Самый мой худший подарок, который мне дарили на день рождения, это набор кухонных ножей. При том, что я ненавижу готовить. Написали нам.
2: Нет, знаешь, я понимаю, если бы набор ножей подарили, и он ниндзя. Ну, к примеру, то есть, да?
1: Так, еще...
2: Или, знаешь, если ты повар, и тебе дарят набор ножей, но именно, знаешь, такие какие-нибудь лакшери, которые специально для, я не знаю, в поварской жизни, да, они считаются чуть ли не... там, Мерседес, да, ну, образно, да, говорят. Тогда я думаю, это классный подарок, потому что он явно будет не дешевый.
1: Да, а тут добавляют, дочка так и говорила написать про Антона. Да, ребята, вот написали вот Эльвира, да, там, королева эфира. И вот напишите, и какой-то там, как же, как
2: слушай,
1: же, как
2: ну
1: же
2: ты
1: его...
2: неделю просила, уже не что-то помню, это выходит за рамки.
1: Ты оскорбился, иди, напиши на меня жалобу.
2: Еотыныш. Она меня оскорбляет. Да, толку-то.
1: Так. Доброе утро, ребята. Рада, что вы помиловали тех, кого заблокировали. Однако вам писали гадости. Может быть, и не стоило вам разблокировать. Нет, ребята.
2: Не, мы решили, если они напишут, все равно им заблокируем. Ну, теперь уже бесповоротно.
1: Да-да-да. Так, еще. Здравствуйте, Васаби Шоу. Мне однажды моя свекровь подарила коробку конфет, которую ей 1000 раз передаривали. Открыли, а там старые конфеты. Она постоянно мне дарит что-нибудь поношенное, что-нибудь потасканное. Еще самое обидное, что она берет у своей старшей келинки что-нибудь, что ей стало мало или состарилось, какие-то футболочки, халатики, и все передаривает мне. Хотя при этом мы с супругом хорошо зарабатываем.
2: Мы в семье тоже друг другу всякую фигню дарим. Папа там, например, сестренке подарил я подарил папе AirPods, не совсем новый. Он передарил их сестренке. Сестренка передарила другой сестренке. Та не знала и подарила их мне. Вот так и все и возвращается. Не, просто это было весело, когда одна сестренка потом говорит: о, а вот этот же, говорит, шампунь я дарила другой сестренке. Ты мне помнишь, что это?
1: Так, ребят, всем доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Пишите. Далее не пропустите абсолютно неинтересную рубрику «Шутки от Антона Павлова». Ой, от какого там Антона?
0: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой. На Energy FM.

0: Да,
1: почему это невозможно? Кто так сказал?
0: Давайте, ребята.
1: Ты обманываешь всех слушателей, потому что это возможно слушать. Это гениальные шутки. Привет. Кем работаешь? Я модель в Инстаграме. А ты? А я журналист в комментариях. Ночью не уложишь, утром не поднять. Все еще ребенок. Маше 45. Никогда не спорь в соцсетях с теми, кто печатает быстрее тебя.
0: Можно какие-то такие классные шутки?
1: Нет, на самом деле, кто бы...
0: Действительно.
1: Да, они классные, это мини-шутки
0: карапули. Почему мне не смешно? Мне не нравится.
1: Потому что у тебя с чувством юмора трабл. У Вики настолько отсутствовали комплексы, что у Вити уже закончились фантазии. Только что предлагала чай, а теперь постель. Ух, нравятся мне проводницы. Ну, чай, постель, страшно. Почему все стараются пригласить женщину на кофе? Может быть, она коньяк любит. Алкоголь зло. Так. Наташа не зря закончила курсы кройки и шитья. Вы бы слышали, как она кроет, когда отшивает. Выполню супружеский долг за вашего мужа. Недорого. С незнакомыми женщинами в постели не разговариваю. Я тоже с незнакомыми не разговариваю. Я все.
0: Все? Да. Спасибо, ребята. Всем
1: пожалуйста.
0: Доброе утро. Этот позор наконец-то закончился.
1: Какой позор, это шик.
2: Утреннее шоу «Васаби».

0: ебнуться соседней хандрой. Просто слушай васаби.
1: Слушай, эта песня навсегда у меня связана с тобой.
2: Ты знаешь,
1: вы бы видели, как он сейчас танцевал. Я выложила в своем сторис, как бабулечка, WhatsApp.
2: Ты знаешь, хозяйка, я вот не знаю, почему. Вот много же команд бойсбендов было на то время, но почему-то вот именно из Seventeen я даю какую-то свою вот...
1: Да.
2: Да.
1: Она такая, знаешь, у нее в начале и в конце такая светлая грусть. Я обязательно под нее буду всю жизнь тебя вспоминать.
2: Спасибо, Элечка.
1: А тебя не смущает, что я тебя буду вспоминать?
2: Да, что я буду, типа, я ушел, да?
1: Да.
2: Не, ну я имел в виду, понимаешь, я подумал в хорошем русле. То есть, если ты услышишь этот трек где-нибудь в машине или где-нибудь, ну, случайно, когда проходя где-то мимо чего-нибудь, да, там, где-то трек будет играть. И вспомнишь меня так, в хорошем ключе, а не так, что ушел из жизни, когда включаешь трек,
1: вспоминаешь. Ну ладно, когда ты уйдешь, я не буду тебя вспоминать. Так лучше. Лучше же, чтобы я всегда тебя вспоминала. Ребята, всем доброе утро. Мы продолжаем обсуждать тему.
2: Самые ужасные подарки когда-либо, которые вам дарили.
1: Да,
2: самые...
1: пишите 8-700-107-10-22. Да. Утро доброе нам пишут. Самый худший подарок для меня — это всякие фляжки, фляги и разная посуда под алкоголь. Их за 40 лет столько надарили, здоровья никакого не хватит. Вот и Тосечка, вот видели, у него скоро будет операция, у него камень застрял. Вот такой.
2: 2
1: вот
2: сантиметра,
1: грецкий орех.
2: 2 сантиметра, я офигею.
1: Так это же небольшой.
2: Какой? Это сантиметр. 2 сантиметра, это вот где-то примерно.
1: Точка, ты сейчас показываешь 4 сантиметра.
2: Смотри,
1: 2
2: сейчас.
1: Сантиметра, это вот.
2: Есть линейка.
1: Тося, я каждый день делаю с детьми
2: вот
1: уроки.
2: 2 сантиметра.
1: Нет, 2 сантиметра, это вот.
2: Это 1 сантиметр.
1: Это 2 сантиметра.
2: Это 1 сантиметр.
1: Да все.
2: 1 сантиметр, это 2 клеточные.
1: Я обещала себе, что не будут с тобой спорить.
2: 2 клетки, это же 1 сантиметр. Раньше в школе так учили.
1: Все.
2: То есть 4 клетки вот эти.
1: Антон, остановись. А вспомнила нам на свадьбу, вот пишет нам Гульнара,
2: так.
1: Подарили настенные часы, при том, что люди были очень состоятельные. Обыкновенные китайские пластиковые часы от всей своей семьи. Часы до сих пор висят у меня на работе. Кстати, в этом году им будет 30 лет. Ну вот видишь, какая память. Прекрасные же часы они тебе подарили. Хотя, говорит, они богатые. А вообще бывает такое, когда ты приглашаешь очень богатого человека.
2: Да, и ждешь чего-то.
1: Или, например, ребят, было у вас такое? Тебя приглашает к себе какой-то очень богатый человек и говорит: с днем рождения, я хочу тебя поздравить, поднимись ко мне или приходи приезжай
2: я
1: ко мне.
2: Я люблю, когда так делают.
1: Ты через весь город летишь, приезжаешь,
2: тебе...
1: Вот тебе вот эта вот статуэтка. И там какая-то вот такая фарфоровая статуэточка какая-нибудь.
2: Фуфлядь,
1: или
2: да,
1: же,
2: да.
1: Или набор ароматизированных свечей. Ну, что-то такое. То, чего ты вообще не мог ожидать. Да? Так, еще что нам написали. Доброе утро, Васаби Шоу. У меня самый ужасный подарок на ДР. Капли в нос. А самое прикольное,
2: чего?
1: Тот, кто мне подарил тогда, стал опять моим соседом. И когда мы встретились во дворе, ему по сей день стыдно. И он признался, что сильно хотел попасть на день рождения, потому что в тот день мы все пошли в кино, а потом поехали есть пиццу. Не знаю, помните... На Блайхана Пастора была самая вкусная пицца на тот момент. Мы не помним, но история прикольная. Эльвира, спасибо, что разблокировала нас. Мы больше тебе гадости писать не будем. Спасибо вам большое.
2: Вы еще извинения на карту скидываете.
1: Пожалуйста, передать не надо. Ребята, передайте всем, что я практически...
2: Амнистированным.
1: Всем тем, кого мы блокировали, что мы их разблокировали.
2: Если среди ваших друзей есть такие.
1: Попробуйте нам написать хотя бы. Я просто не вижу, кого я разблокировала. Здравствуйте, Эльвира и Антон. Уже много лет слушаю вас, но написать решил впервые. Мне плохих подарков не дарили, а вот жене однажды повезло. Перед Новым годом теща купила себе новый хороший телефон, и по акции к нему в подарок шел еще один самый простой смартфон. На Новый год всей семьей подарили хорошие подарки, а моей жене достался именно тот телефон, который шел бонусом к тещиному телефону. Но самое смешное даже не это. Когда мы немного удивились такому подарку, обиделись почему-то на нас. Мол, это же телефон. Что вам еще надо? Такая история.
2: Ну да, ты знаешь...
1: Вот слушатели пишут: «Доброе утро, любимая песня Антона».
2: Yes.
1: Вот, и здесь написала еще девушка какая-то, вот без подписи. Она написала: «Я всегда под эту песню вспоминаю Антона». Действительно, она какая-то светлая, грустная. Может быть, когда-нибудь так и буду вспоминать Антона.
2: Может, под нее хоронить меня будут.
1: Подожди, она дописывает. Ведь мне на сегодняшний день 22 года.
2: О, да.
1: Жить да жить.
2: Жить да жить. Как я тебе завидую. В хорошем смысле, естественно.
1: Так, еще что нам написали. Здравствуйте, самый худший подарок — это синтетическое постельное белье. Мне такое белье часто дарит моя свекровь. Терпеть не могу ее подарки, но что поделаешь, свекрови не выбирают. Стараюсь очень-очень-очень редко вот, с ней общаться.
2: Вот как такое, да, белье, на нем же спать? Нужно же как-то думать.
1: А ты знаешь, вот есть такое белье, там заходишь в отзывы, и все довольны. А я думаю, ну да? Это же синтетика, полиэстер.
2: Я вот тоже как-то на такое
1: да,
2: не могу.
1: Да, а, нет, а в отзывах пишут, все классно, классно. Я думаю, может быть, это только я замечаю.

0: Так, ребята, мы продолжаем. Подождите, подождите. А, вот, все.
1: Продолжаем и завершаем.
0: Так, ребята, мы продолжаем. И что нам написал наш слушатель Рус? Мне как-то подарили духи «Розочка» на ветке. Вы помните, в 90-х такая была, запах такой. Это что через 5 минут начинает болеть голова. До сих пор в носу ощущаю. Да, тогда все.
1: А вот еще у меня могу, хозяюшка, тут тоже есть пару сообщений, если ты не против.
0: Так, чего удалили, говорит? Чего я удалила?
1: Вот у меня пару сообщений есть. Пока ты... Доброе утро, васаби. По теме. Мне как-то друзья подарили бутылку колы, а там внутри какой-то прикол. И смешно, и стрёмно было. И вот еще одно. Доброе утро, красавица Эля и какой-то Антон. Мне подарили на день рождения бокалы, 6 штук, которые стояли в соседском магазине уже 2 года. Я не поленилась, пошла посмотреть, тот или нет. Оказалось, те самые бокалы.
0: Так, еще какой-то коллеге. Салюты, дорогие, подарил богатый Кьёбалашка. Коллега говорит, лучше бы мясо подарил. Салюты стоили 40 тысяч тенге. Это был 2012 год или 2013. Да. Здравствуйте, Эльвира, прекрасная, самый лучший и добрый Антон. Я подарила самый нелепый подарок своей будущей снохе, дочи. Это было 15 лет назад. На 8 марта, когда приносишь работу, кучу маленьких пакетиков. И я дала сыну первый попавшийся пакет с подарком. Со словами, подари своей девочке от меня. А там оказалось ореха-колка. Сейчас вспоминаем со смехом, она подарила мне двоих замечательных внуков. А кто-то до этого писал же, что мне подарили ореха-кол. Может быть, это ваша, значит, Киринка писала. А здравствуйте, любимые васаби. Моей супруге 2 года назад подарили на Новый год мультиварку, дорогую, около 200 тысяч тенге. Вся суть в том, что один раз пользовались, и все, лежит в коробке. Мы непривередливые, просто не подошел подарок. Кирилл из Семипалатинска. Вот мне кажется, нет ничего лучше, когда дарят тогда уже деньгами. Вот, например, вы идете на день рождения к своему другу, просто скинулись и подарили ему какую-то кругленькую сумму.
1: Нет, ну, знаешь, иногда...
0: Нет уже такого, когда говорят, фу, подарил мне деньги, а мог бы какую-нибудь мультиварку.
1: Иногда просто вот тебе где-нибудь на крутом корпоративе, да, подарили мультиварку, а она тебе вот дома тоже не зашла. Ну, она новая стоит. А ты идешь на день рождения.
0: А
1: это же хороший подарок. Дорогой.
0: Возможно, так и делают, да.
1: Вот
0: ребята,
1: вот.
0: Все, прощаемся с вами до завтра.
1: До завтра
0: с вами были,
1: да.
0: Антон Павлов, Эльвира Азарова. Любим вас, обнимаем, целуем.
1: Пока-пока.
0: Крепко-крепко. Осень. Время

0: А сейчас дискотека.
1: Поставьте ноги на ширину плеч.
2: Диджей Игрун.
3: Диджей Игрун представляет
2: Presents Super Pump Show.
3: Super Pump Show.
2: Super Pump Show.
4: Только лучшая танцевальная музыка.
3: Super Pump Show.
2: Сделай громче.
3: Get ready to pump.
5: Пламенный привет всем слушателям Energy FM. Четверг, 7 вечера, а это значит в эфире программа Super Pump Show. С вами диджей Игрун, впереди целый час отборной танцевальной электронной музыки. Свежие релизы, проверенные хиты и треки от ведущих мировых лейблов. Прибавьте громкость и оставайтесь на правильной волне.

На одном дыхании пролетел очередной выпуск Super Pump Show на Energy FM. Спасибо, что были с нами. Трек-лист и запись микса вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. С вами был DJ Игрун. Всем хорошего вечера. Услышимся в следующий четверг. Пока.